на номер 9. Място 8 за Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me. Седем, Кейти Пери и Watch It Burn. Позиция 6 за Милки и Давид Гета.